0: This is the police speaking. This club is closed forever.
1: Digging deeper. Digging deeper. Met een suspect. Digging deeper. Deeper. Met een suspect. Digging deeper. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο suspect. Digging deeper.